0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Дорогие друзья, соотечественники, май для нас всегда особенный месяц. Это, конечно, приход весны, но это и наши самые большие праздники. 1 мая – День международной солидарности трудящихся. Это праздник весны и труда, и он остался в нашей памяти таким ярким, веселым, запоминающимся. И совсем скоро мы будем отмечать другой великий праздник – 9 мая. И наша редакция, русская редакция радиостанции 3ZZ, поздравляет всех вас, дорогие друзья, с этими замечательными праздниками. Желаем вам самого доброго, хорошего настроения, успехов во всем. И не будем не забывать наши традиции. 9 мая в Москве будет парад. Кажется, он будет без военной техники, но, тем не менее, его можно будет посмотреть по телевидению. И давайте вспомним в эти дни майские наших дедов, отцов, которые отдали свои жизни за сохранение нашей великой Родины. И послушаем песню, которая, наверное, ярче всего выражает вот это наше весеннее настроение, радостное майское. Это песня «Утро красит нежным цветом».

Дорогие радиослушатели, с 1 по 31 мая проводится ежегодная акция «Радио 3-Z» по привлечению членов, участников радиостанции в соответствующих языковых группах радиовещания. Мы с нетерпением ждем возможности расширить и укрепить наше членство в русской группе вещания. В ближайшие 4 недели вы заметите, что радиостанция 3ZZZ запланирована реклама в прямом эфире, чтобы сообщать слушателям об акции и поощрить их к продлению подписки и привлечению новых членов. Радиослушатели могут продлить подписку, членство или вновь зарегистрироваться на веб-сайте радиостанции. Это проверено, безопасно и очень просто. Зайдите на веб-сайт 3ZZZ, www.3zzz.com.au и нажмите красную кнопку «Membership» – «Подписка» в верхнем правом углу. Далее следуйте подсказкам. Вы также можете позвонить на радио по телефону 94-15-19-28, 94-15-19-28, по которому вам помогут найти ваш членский номер и подскажут, как лучше оплатить членство. Чтобы поощрить радиослушателей, станция проводит розыгрыш призов. Слушатели, которые продлят свое членство в русской группе или впервые зарегистрируются на 3ZZ в течение мая этого года, будут участвовать в розыгрыше призов на сумму более $1000. Мы напоминаем нашим слушателям о необходимости продлить членство, подписку. Ведущие русских программ делятся и продвигают программу в социальных сетях. Мы посещаем мероприятия местного русского сообщества для продвижения русской программы 3ZZ. Всем нам важно поддерживать высокий уровень членства. Русское радио Мельбурна – единственный независимый источник информации, освещающий новости, текущие события, законодательство, культуру, вопросы истории и религии, а также местные события. Независимая русская группа радиовещания действительно представляет наше сообщество, а радио 3ZZ продолжает отражать разнообразие всех языковых групп Мельбурна, штата Виктория и Австралия. Заранее благодарим вас за поддержку.

расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождение, как тяжело тебя читать.

Дорогие радиослушатели, сегодня наша страничка «Памятные даты» посвящена Игорю Талькову. В этом году исполнилось 70 лет со дня его рождения и 35 лет со дня его трагической гибели. Игорь Владимирович... Дорогие радиослушатели, сегодня наша страничка «Памятные даты» посвящена Игорю Талькову. В этом году исполнилось 70 лет со дня его рождения.

родился в 1956 году в городе Щекино Тульской области. За свои 35 лет Игорь написал около 200 песен, но при жизни его вышло только 3 альбома и еще 9 альбомов уже после смерти. Родители Игоря познакомились в лагере, где отбывали сроки по печально известной 58-й статье, как враги народа. Его отец – сын белого офицера, мать-дочь обрусевшего немца. Там, в лагере, родился их старший сын, брат Игоря, Владимир, который помогал ему в дальнейшем, работал у него в его группе осветителем. Игорь был поздним ребенком, но он рос очень активным, спортивным, увлекался хоккеем, даже думал стать профессионалом. Но музыка победила. В Щекино он окончил музыкальную школу, играл на баяне, пианино, гитары, ударных инструментах, стал сочинять стихи и еще в школе создал свой музыкальный коллектив. Его приняли в музыкальный коллектив Тульской филармонии в 1974 году. Затем он пробовал поступать в ГИТИС, но не прошел по конкурсу. 2 года отслужил в армии, где тоже создал свой инструментальный ансамбль. И в 80-е годы Тальков работал как вокалист в Сочи и создал там свой ансамбль «Апрель». И с этим ансамблем он объехал всю страну. В середине 80-х годов его заметил лидер рок-группы «Цветы» Стас Намин и пригласил к себе работать в качестве вокалиста и бас-гитариста, а также аранжировщика. И там Игорь записал свой первый альбом «Любовь и разлука» с Людмилой Сенчиной. Это было в 1984 году. В это же время он активно сотрудничал с Маргаритой Тереховой, работал в ее музыкальном театре. Они были большими друзьями. Популярность пришла к Талькову в 1987 году вместе с песней «Чистые пруды», написанной им совместно с Тухмановым на стихи Фадеева. Он собрал свой собственный коллектив в этом году, назвал его «Спасательный круг» и уже с этим коллективом на фестивале в 1989 году исполнил песню «России». Это был фестиваль «Песня года». Песня эта «Россия» посвящена истории нашей страны, и она стала его программной песней. Отныне любой его концерт начинался с этой песни и содержал 2 блока – политические и лирические. Он написал множество политических песен. Это такие песни, как «Родина моя», «Бывший под Исаул», «Господин президент», «Я вернусь». Ну и, конечно, чудесные лирические композиции, такие как «Моя любовь», «Летний дождь», «Память». Но было ему работать всегда трудно. У него не было поддержки ни со стороны власти, он критиковал социалистический строй, ни со стороны все крепнущих так называемых демократических сил, крепко спаянных в те годы с криминалом. Игорь погиб на взлете своей карьеры в 35 лет. Все началось с этой песни «Россия», к
которая стала по существу гимном общества «Память» русской монархической организации, возникшей в то время и поддерживаемой Борисом Ельциным. Эта организация

0: основной задачей своей считала восстановление монархии. Ее закрыли в 2017 году. И вот, по-видимому, дружба с лидерами общества «Память» и стала причиной гибели Талькова. Сначала ему перекрыли все возможные выходы на сцену. Распался его коллектив, ушли преданные ему сотрудники, директор, охранники. Потом появился новый директор, очень странная фигура, некоторый Шляфман, который и послал смертельный выстрел в Талькова в 1991 году и тотчас скрылся. Шляфман был осужден заочно и объявлен в международный розыск. Он уехал в Израиль. Да, Игорь Тальков мог стать лидером новой патриотической России, но тогда он был чужим и для правящего клана, и для рвущейся к власти новой волне либералов. Он искал свой собственный путь, думая о будущем страны, собирал полные залы, стал любимцем народа, но финансового успеха не имел никогда. До конца жизни жил со своей женой Татьяной в очень скромной хрущевке на окраине Москвы, в квартире ее родителей. Его песни и сегодня злободневны. Давайте послушаем сегодня, что вспоминают о нем друзья, что они думают и о нем, и о его трагической гибели.
1: Его нелепая смерть породила невероятное количество слухов и домыслов. Музыканта стали называть пророком и мессией, а песни его гениальными.
2: Вот так взять за душу, вот так, чтобы сердце разорвалось у тебя и начало кровоточить, это был Тальков.
1: Он погиб при загадочных обстоятельствах. И пророком его называют в том числе потому, что он не раз говорил: «Меня убьют при огромном скоплении народа, и убийцу моего никогда не найдут». Творчество Игоря Талькова можно назвать остросоциальным, как говорится, на злобу дня. Он одним из первых стал петь про перемены, поставившие на дыбы огромную страну.
3: Родина моя, ты сошла с ума.
2: С этими песнями, политическими песнями, он никому не удобен был. Ни правительству, ни людям, которые занимались уже, думали о том, что надо перестраивать нашу систему.
1: В это время в России одни выходили на митинги и радовались невиданной свободе. Другие все перемены воспринимали с отчаянием или со страшной злобой. По голодной стране бродят толпы ряженых, коммунисты и монархисты, патриоты всех мастей и члены националистического антисемитского общества «Память». Ее руководитель Дмитрий Васильев – большой поклонник Игоря Талькова.
4: Листая старую тетрадь расстрелянного генерала,
1: члены общества «Память» в восторге от песни Талькова «Россия». Репутация Талькова была испорчена. И в этот момент возле него появился Валерий Шляфман, которого музыкант взял на роль своего директора.
2: Это, кстати, странный человечек Шляфман. Мне сразу он мне не понравился, когда эти бегающие глаза, слащавая улыбка.
1: Москва, август 1991 года. Шляфман кажется ему пробивным человеком, который выведет его на новую орбиту. В августе 91-го он убеждает Игоря лететь на концерт в Ленинград. Елену Кандаурову в августе 91-го привел в коллектив Валерий Шляфман. И пресса потом назовет ее последней любовью артиста. Елене в то время было 24. Шляфман определил ее на роль администратора. Тальков сначала был против. Еще одна женщина в коллективе ему казалась лишней. Однажды красивая и пластичная Елена во время репетиции удачно станцевала перед Тальковым под песню «Звезда». И он решил, что она может выходить вместе с ним на сцену. И взглянул на нее совершенно другими глазами. А Кандаурова говорит, что была влюблена в него с первого взгляда. Переживая множество романов, серьезных и мимолетных, Тальков всегда был женат. –
5: С Татьяной он познакомился в 79 году. Ей было 19. Он только начал штурм Москвы и жил то у одного приятеля, то у другого. Татьяна привела его в крошечную хрущевку своих родителей. Ради него бросила работу и решила, что должна посвятить себя ему. Первое время они были нищими, но абсолютно счастливыми людьми. В душе Талькова то бушевали бури, то цвело болото депрессии. Он часто был просто невыносим, но Татьяна готова была прощать бесконечно. В 81-м у них родился сын. Тальков тогда рвался к славе, но до нее еще было далеко. И многие друзья Талькова уверены, Елена Кандаурова появилась рядом с Игорем совсем не случайно. Она играла роль, которую для нее написал Валерий Шляфман. Помогала ему навести в коллективе его порядки. И главное, все больше привязывала к себе Талькова, отдаляя от жены, имевшей на артиста большое влияние. Ленинград, 6 октября 1991 года. В юбилейном Азиза появилась в сопровождении своего директора и любовника Игоря Малахова. Она приехала в Питер для выступления на разогреве соревнований по кикбоксингу и в сборном концерте в юбилейном согласилась выступить бесплатно. Но за ней не приехала вовремя машина.
6: Азиза приехала немножко поздно.
5: Она должна была выступать раньше Талькова, но понимала, что не успевает сделать прическу и макияж. Игорь Малахов сказал, что договорится о том, чтобы Азиза вышла в концерте на сцену последней. У Игоря Малахова брат был влиятельным человеком в преступном мире. Сам Малахов славился тем, что собирал дань в гостинице «Космос» с проституток и мелкого бизнеса.
7: Один раз, когда мы летели куда-то, я не помню, самолет начал качать, трясти, там все перепугались. Игорь, что все успокоились, сказал, говорит, не бойся со мной летать с самолетами. Меня убьют по-другому. Меня убьют при большом скоплении людей выстрелом из пистолета. И убийцу никогда не найдут.
5: Его отец был москвичом, но 17 лет провел в лагерях как сын царского офицера. Мать 10 лет как дочь переселенца из Германии. Игорь родился за 200 километров от Москвы в городке Щекино Тульской области. Он вырос в страшной бедности с обидой на власть, которая насильно удерживает их в ужасной дыре. Музыканту приписывают также близкие отношения с певицей Людмилой Сенчиной. Артистка одной из первых в 1984 году назвала его безумно талантливым. Он делал для нее аранжировки. Игорь тогда еще только-только оперяться начал. Все чего-то искал. Он и здесь, у меня на Петроградской, долго жил. Известное дело, музыкант, ни кола своего, ни двора. Я не помню его тяжелым человеком, скорее думающим. Иногда мучительно думающим.
8: Она говорит, мы с ним разговаривали почти всю ночь. И когда он от меня в половине шестого выходил утра, а там кто-то шел, соответственно, никто не поверит, что они играли в шахматы.
5: За время работы с Игорем Тальковым Людмила Сенчина стала еще красивее. Они вместе совершали пробежки. Певица заметно похудела. Репертуар артистки стал звучать современнее.
9: Что

0: очень много на нее работал, очень много. Но был какой-то момент, есть дневниковые записи, есть стихи некоторые, в которых было видно, что она его обидела. Она его обидела, в чем он не сказал.
1: Друзья и бывшие коллеги Талькова любят рассказывать и историю о том, как он однажды отправился в ЧОС с театром Аллы Пугачевой.
2: Что такое театр Аллы Пугачевой? Это собираются артисты второго сорта, третьего сорта на разогрев. Один вышел, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, двенадцатый. Потом выходит Алла Пугачева, поет 5 песен. И все.
1: Успех Талькова потряс его соратников по ЧОСу. Его встречали с воплями, которых Примадонна не слышала.
0: Тальков ее перепел. И успех у него был больше, чем у нее. Вот. И все остальные поехали дальше с ней на гастроли. А его он отправил домой.
1: После объявленного Пугачевой бойкота Тальков, вернувшись в Москву, напишет еще один хит. В нем говорится про Примадонну.

0: Свет новых звезд всегда теплее, чем ярче.
1: Когда Тальков собрался на концерт в Ленинград, то положил в свою сумку газовый пистолет. Он купил его для Татьяны, опасался за ее безопасность в спальном районе. Но на этот раз, взвинченный и чем-то напуганный, решил его взять с собой. Через несколько дней Татьяна будет метаться по их маленькой квартирке в состоянии шока. Место на Ваганьковском кладбище помог выбить Иосиф Кобзон. Деньги на поминки были. Друзья предлагали любую помощь. Но никто не мог помочь узнать ей правду. Что же случилось? Кто убил ее мужа?
2: При таком количестве свидетелей ни одного свидетеля. И там толпа народу была. Толпа народу. Видимо, всех очень запугали, что там произошло на самом деле.
1: Смерть и ранний уход из жизни были его навязчивой идеей. Он часто говорил про то, о чем принято молчать или исповедоваться в церкви. Каких-то видениях, страшных предчувствиях, потусторонних силах. Боялся оставаться один, особенно ночью. Ленинград, 6 октября 1991 года. Директор и любовник Азизы Игорь Малахов пытался войти в гримерную Талькова и поговорить с ним лично, но дорогу ему преградили охранники Талькова. И разговор между ними был очень грубым. Малахов начал угрожать ему боевым пистолетом. Шляфман вернулся в гримерку с криком «Наших бьют!». И ему на подмогу сорвался Тальков, схвативший газовый пистолет. Выбежав в коридор, Тальков и Шляфман увидели, что телохранитель Талькова уже уложил Малахова на пол и заломил ему руки. И ему пришел на помощь второй охранник певца. Тальков решил добить врага и ударил несколько раз Малахова по голове. А Шляфман стал вырывать из рук Малахова пистолет. А дальше случился выстрел.
3: Стрелять с того положения мог только Валерий Шляфман, больше никто. У Малахова зафиксированы были руки, все. Он не мог из того положения просто сделать даже выстрел.
1: Дежурные медработники пытаются спасти Талькова. Он ранен в сердце. На помощь им приходят врачи, приехавшие через 40 минут скорой помощи.
4: Что такое с этими врачами? Это вообще загадка природы. Чтобы делать открытый массаж сердца при ране в сердце, ну, это, понимаете, это... Ну, все равно, что обожженную ногу поливать скипидаром.
1: Талькова увозят в больницу. Он еще жив, и все надеются на лучшее. Совершенно ошалевшая Азиза берет из рук Шляфмана пистолет Малахова и отдает своему любовнику. Малахов в панике убегает и выбрасывает орудие убийства в один из каналов Ленинграда.
3: Подозреваем сразу был Малахов. Изначально. Он сказал, что я вас очень прошу меня не арестовывать, я могу залог там внести. Он достаточно был обеспеченным человеком. Вот. Что внесу, только я приду на любой следственный эксперимент, чтобы только не брали под стражу.
1: Но потом профессионалам высочайшего уровня проводится экспертиза, и следствие начинает склоняться к тому, что выстрел сделал директор Талькова, Валерий Шляфман. Но он уже уехал в Израиль.
2: Вот тоже непонятно. Главный подозреваемый, и его выпускают из страны. Вот как это могло быть? Хотя, по идее, он должен быть сидеть под стражей, уж по крайней мере, подписка о невыезде.
1: Я не верю результатам вскрытия. Не понимаю, почему при слепом ранении в грудь так много крови было под Игорем со стороны спины. Я не исключаю и того, что выстрел был произведен кем-то третьим, с более дальнего расстояния, и что ранение носило другой характер. Странной оказалась судьба охранников Талькова, участников трагического события. Андрей Бондаренко выпрыгнул из окна своей квартиры, а за пару минут до этого отрезал себе указательный палец на правой руке. Сам он это сделал или кто-то ему помог, осталось неизвестным.
5: Ну а теперь, друзья, давайте послушаем песню Талькова «Я вернусь».

Дорогие друзья, а сейчас объявление от Международной академии российской словесности. 2026 год объявлен в России годом единства народов. И Международная академия российской словесности объявляет историко-литературный творческий конкурс «Лучше нет родного края». Конкурс проходит с 15 апреля по 15 декабря 2026 года. Это конкурс в онлайн-формате, и он проходит и для детей, и для взрослых. Взрослым считается возраст от 18 лет. Дети допускаются к этому конкурсу от 7 до 18 лет. И люди с ограниченными возможностями составляют отдельную категорию. Главная задача этого проекта – популяризация русского языка, современной русской литературы и культуры в России, в ближнем и дальнем зарубежье, открытие новых имен, талантливых соотечественников. Для участия в конкурсе надо подать заявку в австралийское отделение Международной академии российской словесности, заполнить соответствующую форму и прислать видео или аудио или вордовский файл. Связаться можно по телефону 04-33-750-631. Это телефон председателя австралийского отделения Международной академии российской словесности Александра Сидорова. Еще раз повторяю телефон 04-33-750-631. Для взрослых творческий конкурс проходит по следующим номинациям. Художественная проза. Собственно, это история моей земли. Документальная проза и краеведение. Под заголовок «Наследие». Третья номинация. Поэзия. Под заголовок «Край мой, гордость моя». Четвертая номинация – изобразительное искусство, краски родного края. Пятая номинация – декоративно-прикладное искусство, мастерская предков. Шестая номинация – художественная фотография, родные просторы в объективе. И, наконец, седьмая номинация – самодеятельное вокальное творчество. Восьмая номинация – тележурналистика, живая история. Для детей творческий конкурс с 7 до 18 лет. Он разграничен на младшую, среднюю и старшую группу, но номинации везде одинаковые. Первая – видеодекламация. Вторая – сочинение. Третья – изобразительное искусство. Четвертое – декоративно-прикладное искусство. И пятое – самодеятельное вокальное творчество. В номинации «Художественная видеодекламация» видеофайлы не должны превышать 3 минут. В поэзии ограничение по объему не более 20 строф. Для прозы ограничение по объему 15 страниц формата А4. Конкурс проходит в 3 этапа. Первый этап – это прием конкурсных материалов до 15 октября 2026 года. Второй этап – это работа международного жюри. Она пройдет до 15 ноября. И, наконец, третий этап – рассылка дипломов победителей и участников
корпуса. Официальная церемония закрытия пройдет для нас, австралийцев, в Сиднее где-то в районе 15 января 2027 года. Итак, если вы хотите попробовать свои силы в этом творческом литературно-историческом конкурсе «Лучше нет родного края», свяжитесь, пожалуйста, с Александром Григорьевичем Сидоровым по телефону 0433-750-631. Еще раз напоминаю вам телефон Александра Григорьевича Сидорова, по которому вы можете получить все детали об этом конкурсе. И, связавшись с ним, вы сможете заполнить соответствующую форму и послать ему на мейл свой аудио- или видеоролик. Итак, телефон 0433-750-631. Ну а мы, русская редакция 3 ⁇ Z, желаем вам победы в этом конкурсе.

в необычном исполнении, в исполнении Мариам Мирабовой, победительницы недавно прошедшего конкурса «Все цветы джаза». Совсем недавно мы отмечали Всемирный день джаза. И большой сюрприз. Впервые в Мельбурне будет проходить осенний фестиваль джаза. Он будет проходить в музыкальном салоне Русского дома 23 и 24 мая. Участники фестиваля, отдельные исполнители, инструменты, пианино, саксофон, скрипка, тромбон, гитара, варган, вокал и джазовые коллективы. Приглашаем всех желающих участвовать в Jam Jazz Sessions. Начало в 6 вечера. Двери в субботу и воскресенье 23 и 24 мая будут открыты с 5 часов вечера. Вход свободный. На этом фестивале можно будет и послушать музыку, причем многие исполнители будут исполнять свои собственные произведения. Приходите, будет интересно. И можно будет и потанцевать. Работает буфет. А вот напитки желательно приносить с собой. И еще одна новость. 14 июня в Глен Эйра Таун Холл отмечает юбилей телевизионная программа «Спутник». Состоится концерт классической и популярной музыки, посвященной памяти Григория Вайсмана, ушедшего от нас в прошлом году. Все мы помним Григория, более 30 лет беззаветно служившего продвижению русской культуры в Мельбурне. Он был частым гостем и в Русском доме, сопровождая киносъемкой значимые концерты, музыкальный конкурс «Лира», и показывал затем по телевидению эти программы нашим зрителям. Григорий Вайсман оставил огромный архив записей и добрую память о себе. Приходите в воскресенье, 14 июня, в 5 часов вечера в Глен Эйра Таун Холл. Вход свободный. А теперь послушаем еще одну джазовую композицию. Это композиция «Ностальгия» знаменитого саксофониста российского Игоря Бутмана.